Лашу джес ромале шаворале, а джес си жојате кудо значи, тумаро май драго шаворенго програмо, Радио Романо. Та и ме, консим туменца джес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А джес шуне на дуј парамичи анде шаворенго програмо, та а джес шуне на диферентни парамичи по гурбети, та и по словакицко романо диалекто. Kado bir inte shunen anda gisotno Radio Romano shavorengo programo na jan katik. Feri beshentu mengitele, tai putren tumare kan.